предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1991. Том Петти. Learning to Fly.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2011. Capital Cities. Safe and Sound.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. «Full on Blondies». «What's up?»

0: и знакомых, и близких получите. В общем, у детей в возрасте, ну, примерно, ну, вот так вот визуально, с 8 по 13 лет спрашивают один единственный вопрос. Один вопрос задают, мол, какую социальную сеть вы знаете, в которой находятся, вот, собственно, и общаются пенсионеры? Вот вопрос прям прямой. Какая социальная сеть для пенсионеров? Ребята, они не одноклассники называют. Нет-нет-нет. Они называют запрещенную сеть с картинками. Мы все понимаем, о чем речь. И как-то больно и обидно нам, миллениалам, которые в этой сети, там, я уж не знаю, росли и считали ее для себя, ну, такой, моложавой.
1: Хорошо, а ты знаешь, вот главная детская сеть какая?
0: Главная детская? Да, ТикТок, наверное.
1: И?
0: И еще что-то есть?
1: Лайки.
0: Серьезно?
1: Да. Вот скажи.
0: А, ну да.
1: Дети, вы смеетесь над той самой сетью с фотографиями? Мы вас просим, пожалуйста, в этой сети с фотографиями там люди хотя бы какие-то навыки на музыкальных инструментах показывают. А не ваше вот это. Сегодня трендовый танец, и мне Даша сказала то, что я сейчас покажу.
0: А то что? А? Ай,
1: да, да, да.
0: Больно.
1: То есть, дети, не надо, не надо. Мы еще
0: потрепыхаемся, ты хотел сказать?
1: Ну да, наверное. Я потом просто, знаешь, когда начинаю говорить малознакомое слово, я тут же вспоминаю, как Владимир Пахомов начинает хмурить брови, если что-то идет не так с русским языком.
0: Так, уважаемые мужчины, если что-то пошло не так, оказывается, вас могут выручить. В Москве продают алиби для изменщиков. За 7000 рублей.
1: А всего-то?
0: Да, всего-то навсего. Вот такой заголовок. В чем, собственно, суть? Московский салон красоты предлагает мужчинам фиктивные чеки за маникюр, массаж, другие процедуры. Цены на услуги, конечно, разнятся. Там действительно от 3 до 7 тысяч я перепроверяла. В общем, а за отдельную плату студия готова опубликовать фото, ну вот мужчины, в соцсетях, выдать фальшивый парковочный пропуск и подтвердить визит этого мужчины перед женой, даже если мужчина не приходил.
1: Это прекрасно. Это для тех мужчин, кто не владеет фотошопом, да?
0: Ну, видимо, да, когда не-не-не, я не... Но он не успевает, он работает много.
1: Ой, это классная история. Да. Я думал уже, ну, как-то этого нет, уже можно там в электронном виде... А оказывается, ой, как это приятно, да, что люди вот как-то крутятся, усложняют жизнь. Может быть, правильно делать, может, нет. Дело-то ваше. Лишь бы под хорошую музыку все это проходило. А там, ну, куда все вырулит, не знаем. Дело, опять же, ваше. А что касается хорошей музыки, Savage Garden прямо сейчас и далее наш астропрогноз.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Спонсор программы ООО 1С Битрикс. Битрикс 24 и сервис для бизнеса 16+.

0: To the Moon and Back от Savage Garden на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы, знаете, друзья, не до Луны, а чуточку выше посмотреть на звезды, что звезды на день сегодняшний обещают.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня придется быстро корректировать свои планы. Овны, львы и стрельцы, гибкость окажется полезнее, настойчивости поможет получить больше, чем вы рассчитывали изначально.
0: Знаки земли наконец разберутся с делом, которое долго казалось слишком запутанным. Тельцы, девы и козероги, ключ к решению найдется в детали, которые раньше никто не воспринимал всерьез.
2: Знаки воздуха, внимательно следите за расписанием и договоренностями. Сегодня одно такое незначительное опоздание способно создать массу неприятностей для близнецов, весов и водолеев.
0: А вот знаком воды напомнит о себе человечек из прошлого. Имейте в виду. Да.
2: Не берите трубку.
0: Раки, скорпионы и рыбы — это случайная встреча, способна подтолкнуть к вас к важному решению. Вот здесь в противоположность словам Светы.
2: Да? Ну ладно.
0: И звезды говорят: не игнорируйте ее.
1: Утро на семи холмах.

Сиена Спиро, ее Material Love на радио 7 на Семи Холмах. Далее классика Dancing Queen от ABBA, A1 и Cut in the Middle в Москве 7 часов 20 минут. Всем самого доброго утра.

0: парковке двух автомобилей. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных подготовят до конца года. Напомню, что презентовали этот новый дорожный знак в минувшем сентябре. Там на голубом фоне классического знака парковка добавили 5 человеческих фигур: папа, мама, 3 ребенка. Сейчас Минтранс готовит изменения в правила дорожного движения. Затем эти поправки должны будут внести в ГОСТ, после чего знак «Место парковки для многодетных» действительно начнет появляться на улицах по всей стране. Европа не хочет видеть россиян у себя в гостях, поскольку никогда не знаешь, кто на самом деле эти туристы. Цитата. Вот так евровласти объяснили рассмотрение вопроса об ужесточении визового режима с Россией, и это произойдет на сегодняшнем заседании Совета Евросоюза. В Российском союзе туриндустрии по этому поводу прокомментировали возможное ограничение территории действия шенгенских виз для граждан России вот таким образом. Это осложнит организацию экскурсионных и автобусных туров, а также морских круизов, которые охватывают сразу несколько европейских стран. Эксперты в сфере туризма уточнили, ЕС обсудит не запрет на визы в принципе для россиян, а то, как сузить их действия. И туроператорам, предлагающим многострановые туры и круизы по Европе, уже рекомендуют менять маршруты всего на одну страну. В Россию из Китая уже начали поставлять ноутбуки по новым ценам, и они на 10% выше прежних. По данным импортеров, покупатели увидят в магазинах это подорожание сразу после Нового года. И затронет оно почти все бренды ноутов и их ценовые сегменты. Главной причиной подорожания называют структурную перестройку мирового рынка компьютерной памяти для дата-центров и систем ИИ. Тем самым сокращается предложение компонентов для потребительской техники. На рост цен ноутбуков заодно влияют стоимость процессоров и видеокарт, а у нас еще добавляются валютный курс, логистика, введение обязательной маркировки гаджетов и техносбора для их продажи, ну и плюс 10% в цене на ноуты. Это еще, по прогнозам, будет после Нового года нижняя граница подорожания.
1: Радио 7.

0: Информер на радио 7 на Семи Холмах. О ее доходах известно всем. Налоговую декларацию сдает. И тут уже, знаете, не скажут: а мама наша сколько заработала в этом месяце? Вот у нас такая тема сегодня в соцсетях. Об этом и говорим. Поехали.
1: Вы, главное, не пугайтесь, мы не спрашиваем цифры, а то у нас в чате такой небольшой переполох, мол, сейчас что-то напишу, а жена посмотрит, да как узнать? Нет, нет. Ну вот просто сам факт. Рассказываете ли честно друзьям, близким, знакомым, или преуменьшаете сумму, или наоборот, может, преувеличиваете, что подстали и вообще считали, что вы супер много зарабатываете. Но особенно интересная история, конечно, из семейных вот этих вот традиций, кто, как, от кого и сколько прятал. Ну ладно, давайте посмотрим, что есть к данному.
0: Здесь, знаешь, что не прятал, наверное, а все-таки перезаработал. Насчет прятал, я до сих пор не могу забыть историю, да, по-моему, год назад она была, когда женщина сказала, что от мужа утаила потраченные 5 миллионов рублей на маркетплейсе.
1: Да,
0: я не могу забыть эту историю. Не знаю. Слушай, она пишет: а у нас дом большой, тут тарелочка, там скатерть.
1: Я могу тебе сказать, я даже в чате уже указала, что как-то я часть гонорара за мероприятие решила, ну, не афишировать дома в семье, решила, что на сумку себе оставлю, чтобы потом не пришлось отчитываться. И я спрятала. Искала год, Дим. Год искала, я не могла вспомнить, куда положила. Нет, в сумку, а сумку куда-то вот на антресоли. В конечном итоге при генеральной уборке, перед тем, как, ну, собственно, либо отдать эту сумку, либо выбросить, проверила карман, такая: о! С тех пор больше не прятала.
0: Ну, а смысл?
1: Ну, действительно.
0: Тут опять же. Давайте к комментариям перейдем. Мария, прекрасное сообщение. В России люди делятся на две группы. Первая: как вы живете на 100 тысяч? А вторая: а где вы зарабатываете 100 тысяч? Чтобы не скандализировать, какое хорошее слово, лучше о зарплатах не разговаривать. Вообще, пишет она, какая разница, кто сколько получает? Важно, у кого сколько к концу месяца остается. А?
1: Хорошо.
0: Спасибо, Мария.
1: Доброе утро, Света и Дима. Доброе утро. Все, никогда не интересуюсь ни у кого заработком. Считаю это неприличным. А в ответ на подобные вопросы ко мне отвечаю: считать надо, но... ну, считать надо. Ну, сколько зарабатываешь, Жень? А он говорит: да посчитать надо, но хотелось бы больше. И обе части ответа не являются лукавством. Ну, а у жены спрашивать такое бесполезно. Если Карл Маркс был известным экономистом, то жена у меня неизвестный старший экономист. И на подобный вопрос вскинет домиком одну бровь и спросит: а что?
0: А? Интонация не та чуть-чуть.
1: Не та? А как? А как?
0: Наверное, а что?
1: А так, что?
0: С примесью загадки. А что? То есть вот так чуть-чуть.
1: Хорошо.
0: Анастасия тоже доброе утро нам желает. Настя, вам тоже. Близкие родственники знают, сколько я зарабатываю. Лучшая подруга тоже в курсе, а более никто. Я на эту тему распространяться не люблю. А вы, кстати, Анастасия, в курсе, сколько ваша близкая подруга зарабатывает?
1: Оля пишет: доброе утро. Для меня спросить о заработке в мобитонге.
0: Чего?
1: Нет.
0: Моветон.
1: Моветон. Но, тем не менее...

0: иногда могу сама рассказать.
1: И не рассказала. Ну, отличное женское сообщение. Могу рассказать и не рассказала. Цифру напишите тогда уж, раз можете рассказать. Друзья, рассказывайте в соцсетях, скрываете ли вы свои доходы от родственников. Если да, были ли вы пьющие случаи, знаете, вскрытие вот той самой истории.
0: А если мама спросила? А? Одно дело жена, да, а другое дело мама.
1: Ой, вот только что от Алексея про маму сообщение. Чуть позже его прочту, да, давай. Потому что нам как-то нужно идти дальше по графику. Вот, например, очень скоро кого-то с чем-то поздравим, и вас в том числе.

0: Александра, есть Secret Land на радио 7 на 7 холмах. 7.45, точное столичное. Друзья, время кого-то с чем-то поздравить. Утро на 7
1: холмах. Так, сегодня свой день рождения отмечает американский певец, автор песен, актер, бизнесмен и танцор. Вот так про него пишут. В настоящее время продано более 75 миллионов копий его альбомов по всему миру. 75 миллионов, ребята. Я вот всегда делаю акцент на цифры, чтобы мы понимали масштаб. Огромное количество премий и Грэмми, и разные, и все. А полное имя его – Ашер Реймонд IV. Серьезно.
0: Но, ну, что могу по сказать? Продажам он все-таки первый. И мы со Светой немножко запутались, потому что есть певец Дэвид Ашер.
1: Да.
0: И есть просто Ашер. Вот в начале 2000-х многие путали их действительно, даже радиоведущие. Это я сейчас из своей бурной молодости. Путали. И мы со Светой такие, так, а кто этот? А потом раз включаем, и мы с ней сказали, о, да это же это. И вы сейчас скажете то же самое. Ашер. А? Вот тот самый Ашер. Билборд топ 100, все дела. Может.
1: Самое интересное, что с ранних лет Ашер подражал Майклу Джексону. Неожиданно, да?
0: Нет, кстати, сходство есть, да, здесь?
1: Думаешь?
0: Вот именно в подаче, в ритмике что-то есть, конечно.
1: А, да, вот ну, тут.
0: Ну, да, вот эти вот все.
1: Согласна.
0: Вокальные штучки.
1: Ну и, в общем, Майкл Джексон был его главным кумиром и вдохновителем в танцах и в музыке. Свой первый официальный сольный альбом Ашер выпустил в 1994 году. Ему тогда было, ребята, 15 лет. 15 лет было человеку, а он уже альбом выпустил, и все было хорошо. Но в 2004 году он выпустил альбом Confession, и это был просто бриллиантовый альбом США. 20 миллионов копий, все дела, там огромное количество песен классных. Самое интересное, что Ашер сыграл ключевую роль в карьере, казалось бы, Джастина Бибера. И, по сути, дал ему старт.
0: Бибера?
1: Да. И взлет, собственно, в его индустрию. Он его всячески продюсировал.
0: Вот кто тут нулевой пациент, понятно.
1: Кого нужно было наказывать за это, ты имеешь в виду. Является Ашер также совладельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации. В феврале 24 года Ашер выступил в качестве главного артиста в перерыве финального матча за суперкубок. Ну, супербол, да? Угу. Но это же классная история. Для них это прям топ и топ. Что еще интересного? Имя в честь предков он получил, вот это самое большое, да? Он является четвертым представителем своего рода с именем Ашер Реймонд. Ну, то есть там надо же как-то различать. Назвали сына таким же именем. Первый, второй, третий, четвертый. Вот у него эта цифра 4 и появилась в имени.
0: Если в вашем паспорте стоит цифра 14, еще и месяц октябрь, как у Ашера, мы вас тоже поздравляем с днем рождения. Всего вам самого хорошего. Присоединяемся всей страной. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Битрикс 24. Бесплатный онлайн-сервис для бизнеса, продаж и работы компаний. Внутри мессенджер, видеозвонки, задачи, CRM, нейросеть и вайб-кодинг. 16+.

0: Боссон и его Фаристо на Радио 7 на Семи Холмах. 7.50 в столице, друзья, и минут через 20 мы будем играть. Нас ожидает чистый звук. Подарок, ну, точнее говоря, приз. Это прекрасный подарок для любителей умной прозы и необычных детективов. Роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистого». Совершенно шикарное издание. Вот возьмете в руки, когда выиграете, скажете, какая чудесная вещь. Чтобы принять участие в игре, для начала зайдите на сайт radio7.ru, кликните на конверт в правом верхнем углу экрана, заполните форму и отправьте ее нам. Если ваша заявка окажется 7-й, вы в игре. Поздравляем. radio7.ru. Ждем всех, вас лично в том числе. Едем дальше.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это

0: 10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Готовы? Встречаем Дениса Лизина. Доброе утро и новости.
1: Ну, так совпало, что и я готов. Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот Минтранс анонсировал скорое появление нового дорожного знака под названием «Место парковки для многодетных семей по стране». И также Минтранспорт заодно рекомендовало всем регионам предоставлять семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Изменения в ПДД, в частности, о знаке парковки для многодетных подготовят в ближайшие месяцы, край до конца года. Напомню, что представляли этот новый дорожный знак вот в минувшем сентябре. Там на голубом фоне классического знака «Парковка», буква «П» английская, добавили 5 человеческих фигурок. Папа, мама, 3 ребенка. Сейчас Минтранс готовит изменения в правила дорожного движения, затем эти поправки внесут в ГОСТ, ну и после этого, собственно, на практике уже знак «Место парковки для многодетных» начнет появляться на улицах по регионам. В столице страны с 16 по 18 октября, то есть в ближайшие пятницы и по воскресенье, пройдет суперфинал уже 6-го по счету сезона Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». При этом, что любопытно, впервые вообще в истории этого проекта за 6 лет участники будут состязаться в командном формате. Вот раньше такого не было. Всегда было личное состязание. Сразу 60 коллективов со всей страны будут проверять себя в решении, на самом деле, реальных управленческих задач. То, что называется практики из жизни. Участников ждут сначала 2 тура таких испытаний. При этом будет сразу открытая для всех турнирная таблица. Все будут видеть, кто на каком месте. Ну и главное нововведение сезона, собственно, командный управленческий диктант. Имена победителей суперфинала «Лидеров России» будут оглашать 18 октября в самом конце этой недели. «Лидер неба». Вот, наверное, герой следующей новости, давайте так его назовем, потому что по-другому, наверное, и не скажешь. Особенно те, кто летает, или те, кто любит наблюдать, какие иногда выкрутасы устраивают летчики, сразу оценят. Это американский пилот, которого зовут Бенджамин МакДэниел, и он траектории своего полета вот буквально в последние сутки нарисовал в небе картину Эдварда Мунка «Крик». Во всех деталях, во всех подробностях. Эта авиакарта появилась в интернете, пожалуйста, любуйтесь, можно посмотреть. Пилот на самолете своего небольшого лайнера «Сесна» 6 часов создавал эту картину над штатом Миссури, после этого вернулся к себе домой в штат Арканзас, приземлился, пошел спать. У этого пилота вообще, в принципе, на самом деле, привычка изображать траектории полетов, самые разные картины, полотна, узнаваемые фрагменты из фильмов. Он, допустим, своим самолетом в небе «Мону Лизу» рисовал, фрагмент есть у него из кино.

0: ну, охотники за привидениями и так далее. Вот за такие авиапроделки ему в мировых авиакругах дано прозвище Пикассо. И, допустим, вот на днях он за несколько часов также полета создавал с помощью траектории своей Cessna изображение всей карты мира. Ну, то есть получились контуры всех континентов один в один. Причем этот американский пилот явно парень правильный, поскольку он изображение континентов еще и соединил линии полета в виде надписи «Единство». Правда, народ узрел потому, что на нарисованной его самолетом карте мира почему-то нет Новой Зеландии. Но тут, видать, просто топлива не хватило. Или что-то личное.
1: А наши что? Почему наши отсиживаются?
0: Вот это вообще непонятно.
1: Ребят, кстати, где утро в сосновом лесу в небо?
2: Бару.
1: В небе, да?
2: Бару.
1: Что?
2: Утро в сосновом бару, но не бери в голову.
1: Лесу.
2: Серьезно?
1: Свет только что открыл.
2: Сейчас будет эффект Мандела.
0: Да, давайте по-простому.
1: Еще мы мишки. Говорим мишки.
0: Мишки, да.
1: Короче, ребят, это конфеты. Все. Давайте не будем спорить.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Приветствуем всех, всех, всех! Это утро прекрасной музыки, утро открытий, да, утро в сосновом лесу.
2: Бару в лесу, да какая разница!
1: Все, мы договорились, что это конфеты. В этом же часе, помимо открытия, игра «Чистый звук», кто-то из вас выиграет замечательную книгу, заявки на игру оставляйте на сайте radio7.ru. Ну и здесь же, а то, опять же, о чем мы не догадываемся или думали так, а получилось вот так. Про деньги говорим сегодня.
2: Да, сегодня нам предстоит обсудить, скрываем ли мы с вами от вторых половинок, ну, часть своих доходов. Очевидно, что все спрятать не получится, а жаль. Очень жаль. Очень бы хотелось. Заходите, пожалуйста, в социальные сети. Мы не спрашиваем о суммах. Мы ж приличные люди. Но в целом свое отношение к ситуации можно высказать. А ситуация вот в чем. Оказывается, почти половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников. Тут мамы, папы, сестры, братья, неважно. И, собственно, вторых половинок.

0: году. А пока же практически середина осени и самое начало утра на Семи холмах практически. И мы с вами, друзья, обсуждаем денежную непростую тему.
1: Спрашиваем у вас, как вы относитесь к тому, когда ну, кто-то что-то, ну не что-то, конкретно зарплату да, или уровень дохода скрывает от родственников. Слушайте, а я еще и периодически посматриваю всякую разную статистику. Что я хочу сказать? Оказывается, женщины скрывают доход чаще, чем мужчины.
0: Но и прям только доход, да, Свет?
1: Ну, нет.
0: Гораздо чаще, чем доход, они скрывают расход.
1: Безусловно. В общем, 46% против 27%. Итак, я подытожу. Итак, 46% женщин скрывают часть своих доходов от мужа, и только 27% мужчин делают то же самое.
0: Алексей пишет комментарий, теперь вот прям поддерживает твою историю. Стараюсь по поводу зарплаты особо не распространяться. Если спросят напрямую, ну, безусловно, отвечу, юлить не буду, а так меньше знают, крепче спят. Маленькая зарплата вызывает какое-то пренебрежение у многих, а большая — это лишняя зависть.

0: не только своими финансами, но и нашими тоже.
1: Ничего себе!
0: Ты в прошлом части спрашивал, мол, а маме-то можно сказать? Как пишет Алексей, нельзя и маме говорить.
1: Mm-hmm. Юля пишет, доброе утро. Так как муж в этом чате, то, конечно, ничего не утаиваю. Ничего. Но если серьезно, особо утаивать нечего. И заначки складываются вместе с супругом.
0: Класс, заначки с супругом.
1: Ну, совместный бюджет
0: потом
1: такой.
0: Еще прятать друг от друга эти заначки, находить и радоваться друг за друга. Чудесно. Заявка на победу от Ольги ВКонтакте. Она пишет и говорит, я не стесняюсь, я могу назвать цифру своей зарплаты. Готовы? Я учитель-логопед в детском саду. И знаете, даже 6-7 в рублях еще ни разу не... 6-7 в рублях. Это просто надо запомнить.
1: Да.
0: 6-7.
1: Алексей спрашивает, зачем скрывать доходы? Я скрываю траты.
0: Вот, о чем мы говорили, да.
1: Потому что цены на заветные цацки растут с такой скоростью, что я сам каждый раз сглатываю слюну, когда узнаю полную стоимость.
0: Что такое заветные цацки?
1: Ну, допустим, ну, насколько я знаю, мы же уже в курсе, какие увлечения у наших слушателей. Алексей, насколько я помню, пластинки собирает. Ну, винил любит.
0: А, винил.
1: Да.
0: Ну,
1: винил,
0: да, штука дорогая. Там около 5000 более-менее пластиночка стоит. От 5.
1: От?
0: От. 5000 рублей. А вот сколько в неделю? Ну, 3 пластиночки, наверное, чтобы себя порадовать, да?
1: В неделю?
0: А сколько стоит? Значит, на сумку нам не жалко, а на пластиночки нам жалко. Пластиночки будут жить долго и счастливо, а вот что с сумкой станет? Ну, это мы, в общем-то, видите, такой между собойчик скатываемся. А фактически вас спрашиваем, вот надо ли скрывать доходы от своей второй половины, сообщать о зарплате там родным, близким и друзьям, или все-таки это что-то очень личное, потому что по статистике, сколько там, 30% россиян свои доходы скрывают. Вы входите в эти 30% или нет, заодно примите участие в нашем голосовании. В общем, все подробности в наших соцсетях. Автор лучшего комментария, как всегда, отличный приз.

0: Это Мехитман, If You Come To Me на Радио 7 на Семи Холмах, друзья. И в самое время сыграть.
1: Чистый звук на Радио 7.
2: Самое интересное, что мы уже обсудили вне эфира, что сегодня, конечно, будет сложно, будет тяжело. Ну и у нас всегда есть два варианта, как мы играем. Либо это сайт Радио 7, где вы оставляете свои заявки, либо это наши социальные сети, телеграм-канал, ВК. Заходите, мы потом по времени высчитываем, кто первым был, и тому отправляем приз.
0: Давайте, да, сегодня так и сыграем, вот вообще со всей страной в соцсетях. Итак, друзья, правила немножко модифицируются, если мы играем не по телефону, а через соцсети. То есть сейчас мы для вас включаем фрагмент одной очень известной песни.

0: Дал, а потом два факта. Поехали. А никто не говорил, что будет все просто, правда?
1: Да ладно, ну не так уж и сложно сегодня. Так, ну факты, давайте посмотрим. Факт номер один. На самом деле, это песня, от которой отказалась Pink. Ее написали для Pink легендарный автор Макс Мартин. Pink изначально планировала включить ее в свой альбом, но в итоге решила не брать, посчитала ее не слишком сильной. Он записал песню за один выходной день во время турне American Idol. Он тогда уже валился с ног от усталости, нервничал из-за первой совместной работы с Макс Мартин и боялся, что публика не примет такой откровенности в песне. Он оправдывается за скандалы в личной жизни, которые в тот период его жизни попали в таблоиды. Итак, факт номер два. Он посвятил песню своей собаке. И вся ирония в том, что название песни буквально повторяет то, что он говорил псу каждый день. Якобы его собака имела привычку смотреть на него с таким укором, ну, как они умеют, когда он уходил на репетицию, что он каждый раз оборачивался и спрашивал вслух: «Ну что тебе от меня нужно?» Когда он записывал вокал в студии, он брал собаку с собой, и на строчке с этим текстом собака всегда лаяла в такт.
0: Прекрасно.
1: Хорошо.
0: Да, это все очень хорошо. И мне понравилось, знаешь, что ты начала только читать факты, и люди уже пишут название песни и факт. То есть Света даже второй не озвучила. А вы думаете, вот так все просто? Нет, мы играем честно. Только по завершении озвучивания двух фактов мы уже будем выбирать победителя. Ксения хорошо написала, но неправильно. И тут мы смотрим ВКонтакте, а там Татьяна пишет: эта песня называется «What Do You Want From Me?» И первый факт — это чистая правда. Ну что, давайте сверять. Кто мы такие, чтобы спорить с чемпионами? Правда, это Адам Ламберт, «What Do You Want From Me?» И факт номер один правдив. Татьяна, мы вас поздравляем!
1: А ты представляешь, как Pink расстроилась, когда эта песня взлетела?
0: Выстрелила,
1: просто вверх?
0: Ага.
1: Да, да, да. Вот бывает же такое. Это, конечно, все очень интересно. Татьяна, поздравляем вас от всей души. Вы получаете роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистого» от редакции Елены Шубиной. Наше поздравление.
0: Поздравляем. Да, теперь мы с вами свяжемся, расскажем, как книжка до вас долетит. Ну и завтра, друзья, в это же время очередной «Чистый звук» на Радио 7.
2: «Чистый звук» на Радио 7.

0: Майкл Джексон и та самая Билли Джин на радио 7 на Семи Холмах. Ну, конечно, достоверно неизвестно, сколько миллионов Майкл заработал на этой песне, да он никому особенно и не рассказывал. А вот вы расскажите нам, нужно ли скрывать доходы от своих домашних, родных и близких? Рассказывайте в наших соцсетях.
1: Нам от вас скрывать нечего. В студии появляется Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Ирина из Суздали. Мне кажется, нет более русского слова, чем балалайка. О. Расскажите, да, откуда оно взялось, и вообще вот это странное написание с тремя «а». Редкое слово и все-таки самое русское.
3: Слово и правда русское, и предполагают лингвисты, что оно возникло от звукоподражательного «балалаять», «болтать вздор». Как
1: о,
3: ни странно.
1: Интересно.
3: Ну, то есть это что-то типа нашего современного бла-бла-бла-бла, вот это звукоподражательное слово.
4: Бла-бла-блайка,
3: да.
4: Получается.
3: Ну, если бы оно сейчас образовывалось, то, наверное, да. Но при том интересно, что это слово заимствовано и в другие языки. Во французском есть балалайка, в немецком балалайка, в турецком. Мы как-то чаще спутник и матрешку вспоминаем, а вот балалайка – это действительно пример заимствования из русского в другие языки. Так что да, наше родное слово,

A Sky Full of Stars от Coldplay на радио 7 на 7 холмах. Ну, действительно, на звезды можно смотреть чуть дольше. За окном уже такая, знаете, серая погода. Ну, дайте в третий раз за утро скажу. Почти середина осени, а что мы хотели? А мы хотели бы вернуться прямо сейчас во времени и в интернете.

0: указательным, и это будет тянуть за собой следующую историю. Ну, как Света сказала, нет, к спорту мы не тянемся, несмотря на то, что безымянный палец длиннее указательного. Вот такие истории от 14 октября 2016 года. Сегодня тоже что-то интересное произойдет, но об этом мы узнаем, знаете, так, во временной перспективе, только в 2036.
1: Битрикс24. Бесплатный онлайн-сервис для бизнеса, продаж и работы компаний. Внутри мессенджер, видеозвонки, задачи, CRM, нейросеть и вайб-кодинг. 16+.

0: безопасно.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте хавей.ру. 13+.
5: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: В Москве 9 часов утра. Как всегда в это время новости, как всегда с нами Денис Лизин, поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и всем доброе утро. Вот Европа не хочет видеть больше у себя в гостях россиян, поскольку никогда не знаешь, кто на самом деле эти туристы. Это была цитата. И вот так евровласти, собственно, буквально объяснили. Рассмотрение вопроса насчет ужесточения визового режима с Россией, это произойдет на сегодняшней встрече в Совете Евросоюза. В Российском Союзе туриндустрии прокомментировали возможное ограничение территории действия шенгенских виз для граждан нашей страны, так что это на практике осложнит организацию прежде всего экскурсионных и автобусных туров, а также морских круизов, которые охватывают сразу несколько евросоюзских стран. Эксперты уточнили, что ЕС обсудит, что самое важное, не запрет на визы в принципе для россиян, хотя это тоже анонсировали, а то, как сузить их действия. Ну и туроператорам, например, нашим предлагающим многострановые туры и круизы по Европе, рекомендуют менять уже маршруты на одну евро-страну. Возвращаемся в Россию. Возвращаемся через новость, от которой становится холодно. Потому что это новость о том, что аномальные морозы уже установились в трех регионах нашей страны. Какие цифры сейчас будет? Там на термометрах совсем не характерные, говорят синоптики, для середины октября показатели. Вот в частности, в ряде районов Чукотки, Магаданской области и Якутии столбики термометров прямо сейчас под минус 30 градусов. Для сравнения синоптики анонсировали, что вот в ближайшие дни в Томске, Красноярске, в Иркутской области, сибирские регионы похолодает до минус 6. И вот эти показатели для середины октября в Сибири – норма. А под минус 30 на Чукотке, Магадане и Якутии сейчас – это в истории метеонаблюдения еще надо поискать. Насчет «надо поискать» — это давайте вновь перенесемся в Европу, оценим новости с Шотландии. Интересная новость. Там 7 месяцев не могли поймать одного горностая. Там у них есть остров Раузи. Власти обнаружили, откуда-то там взялся вот этот мелкий хищник, а быть его там не должно вообще, потому что горностай как вид представляет прямую угрозу для всей местной фауны. Первые следы хищника на шотландском острове, сообщается, заметили еще в апреле. Потом в мае

и подтвердили его присутствие, ну и начали охоту на одного зверька. Оценим размах по-шотландски. Для ловли горностая развернули высокотехнологичную поисковую кампанию, подключив искусственный интеллект в фотоловушки поисковых собак и даже добровольцев. Одного горностая на шотландском острове смогли поймать только сейчас, в октябре. Он оказался самцом, пацан. Как он попал на остров, у ученых ответы

0: Нет, но местную фауну он успел там потрепать, мама не горюй. Да, 7 месяцев шотландцы искали и поймали такие горностая. Вот это его ловли обошлись властям в 150 тысяч фунтов стерлингов. Это на наши 16 миллионов рублей. Очень дорого. Но горностаи, пацаны, как мы знаем, не извиняются.
1: И здесь надо, знаешь, что добавить? Сказал губернатор острова, поправляя горностаевый воротник.

0: Добрым утром, друзья, здравствуйте.
1: С добрым.
0: Это среда, это 14 октября, рады всех вас видеть в добром здравии. И продолжаем наше утро с прекрасной музыкой, с чудесной историей совершенно. В рубрике «Игре мой саундтрек» уже через несколько минут. Ну и, конечно, с темой про деньги.
1: Ну, а почему нет? Мы сегодня решили поговорить. Ну, мы неспроста это решили сделать. Тут выяснилось, что половина россиян скрывают свои реальные зарплаты от родственников и друзей. И вот мы хотим предельно просто узнать, а вот вы такой человек или нет? Скрываете или не скрываете? Вообще, как вы к этой теме относитесь?

0: Кристина Агилера и What a Girl Wants. Классика абсолютная на радио 7 на 7 холмах. 9.06 в столице, друзья. А очередные комментарии по теме и кое-что еще. Утро на 7
1: холмах. Ну, конечно, обсуждая, скрываем мы доходы или не скрываем от родственников и друзей. И тут пришли на уровень этих самых доходов. Ну, классика, классика у нас, собственно, в Телеграм-канале. Но смотрите, что я нашла. Оказывается, согласно исследованиям, финансовые секреты чаще появляются у людей с высоким заработком. Чем выше доход, тем чаще возникают вот эти личные тайники или неучтенные премии, бонусы.

0: подработки. В общем, представляете, вот есть такая зависимость. Есть еще даже сферы, в которых чаще скрываются доходы. Это...
1: IT.
0: Ну, IT на последнем месте. На первом самозанятые, специалисты сферы продаж, ну, естественно, маркетинг, как хотите назвать. Ну и, конечно, IT. Вот там тоже они, ну, куда-нибудь, да, припрятывают ребята.
1: Так, ну а мы перейдем к комментариям. Наталья от бывшего мужа никогда не скрывала, но однажды решила сделать ему подарок-сюрприз. Дорогущий спиннинг, который он очень хотел. Пришлось хитрить, ну, где-то финансы утаить, понимаете. Да, подарок он был рад, но потом упрекал меня этим же подарком. Раз тогда получилось скрыть, считал он, значит, и сейчас могу так сделать.
0: Ай-яй-яй. Нет бы просто порадоваться. Ну, что вот, ну, в самом деле...
1: Вот слушай, какой хороший комментарий, да? Вот такая вилка между абсолютным доверием и сокрытием доходов, чтобы потом сделать приятно. Наталья!
0: Да!
1: Да, это прям...
0: Задумались
1: Федор Михайлович Достоевский роман бы из этого написал.
0: Оля пишет, мы с мамой и папой никогда не рассказываем, сколько, что стоит. Зачем нервировать человека? Вот, кстати, когда не рассказываешь, сколько что стоит, или рассказываешь наоборот, там ведь получается и придется сказать, сколько ты где припрятываешь, потому что, а вдруг не сойдется дебет с кредитом, да, в конечном итоге?
1: Дамы, от Андрея сообщение.
0: Ну-ка.
1: Жене всегда говорю, сколько получил. Говорю до копейки, но не говорю, сколько из этого потратил за месяц. И стараюсь отложить там по 2-3 тысячи, может, чуть больше куда-то. Для чего? Потому что за полгода или год могу накопить и купить ей что-нибудь приятное. Кольцо или сережки. Она всегда меня ругает по этому поводу, но по глазам вижу, насколько ей это нравится. И знаете, это, по-моему, пятый комментарий уже ВКонтакте, по крайней мере, где люди пишут: маме мы не говорим, сколько получаем. А то мама отругает, видимо.
0: Ну, видимо.
1: На всякий случай, Владимир Пахомов говорил, что можно говорить «заругает», не «отругает», а «заругает». Можно говорить, но лучше не
0: помянуть. Ну, это подростки так делают. Слово-то какое придумали, интересно.
1: Мама говорит то, что заругает.
0: Добил. Контрольный. Ева пишет, у меня как-то муж нашел чек от брендовой сумки, которую я купила себе, любимой, на день рождения. Ребята, он даже заикаться начал.
1: Хоть не бывший муж написала, да?
0: Да, жив-здоров.
1: Ой, брендовые сумки — это отдельная история, да? Смотришь, там у девушки какой-нибудь кладчик, и мужчина не знает, что этот кладчик там, ну, у него ценник шестизначный. Мужчины не знают. Хорошая история. Рассказывайте, кто сколько зарабатывает. Рассказывайте не рассказывайте. Опять эти истории. Ладно, друзья, скрываете ли вы свои доходы от своей второй половины? Если да, то почему? Если не скрываете, то как вы живете? Такой честный человек, без сюрпризов там или прочих финансовых мелочей. Ну, а мы немножко, знаете, в сторону души уйдем в рубрике «Время. Мой саундтрек» уже через несколько минут.

0: ваш саундтрек был номером один того или иного дня, вам нужно зайти на сайт Радио 7 и через форму конверта эту свою историю оставить. Мы выберем. И вот так она прозвучит. Итак, все, готовы?
1: Да? Да, мы готовы, Света тоже готова, а я просто объявляю. Друзья, история от Ирины из Петрозаводска. Мы еще и географию страны изучаем благодаря вашим историям, так что еще раз отдельное вам спасибо.
0: Так, Ирина пишет, мне было 19, денег не было, учеба совсем не ладилась, отношения с молодым человеком трещали по швам. Ну вот тот случай, когда со всех сторон, да? Я работала официанткой за какие-то смешные деньги, и в тот период мне казалось, что в жизни вообще все идет не так. Но сама работа почему-то была моя маленькая отдушная. Там было какое-то свое душевное место. Нас в ту смену было трое. Я, парень помладше меня, и женщина, которой было уже далеко за 50. Мы закончили работу, все убрали, закрыли смену, и вдруг эта женщина говорит, а давайте включим... Не буду говорить пока что.
1: Это ее была... любимую
0: да,
1: песню.
0: Да, да, да, это была ее любимая песня. Мы включили ее на всю громкость, на всю нашу маленькую уже пустую кафешку и начали танцевать так, как никогда в жизни. И в какой-то момент поймала себя на мысли, а ведь правда. Но чего я переживаю? Почему мне кажется, что прямо сейчас я обязана решить все свои проблемы, понять, куда идти дальше, наладить учебу, отношения, деньги и вообще всю свою жизнь? Может, иногда можно просто... расслабиться.
1: Догадались,
0: не потому что да. Не потому что проблемы исчезнут, а потому что не все нужно решать прямо сегодня. С тех пор прошло 10 лет. Мне уже 29. Я мама двоих детей. Но каждый раз, когда я слышу эту песню, я вспоминаю ту смену, пустое кафе, женщину, которая когда-то совершенно случайно подарила мне мой маленький жизненный принцип. Когда становится тяжело, особенно с детьми, и вот тут я понимаю, я включаю эту песню и думаю, ладно, не все так страшно. Расслабься, разберемся. За 10 лет этот совет ни разу меня не подвел.
1: И если вы думаете, что эта песня «Don't worry, be happy», вы не правы, песня другая. Ирина из Петрозаводска, здравствуйте. Вот мы до вас и дозвонились.
2: Да, здравствуйте.
0: Так, доброе утро. Личный вопрос. С подростками, когда дети уже подростки, помогает эта песня?
2: Ну, я думаю, что должна.
0: Так, вашим сколько?
2: Моим пока 4 и год. Я думаю, что это будет...
0: Малышики! Ой, как хорошо! Ну ладно, все впереди. Я думаю, что вот берите эту песню и ее содержание за девиз, тогда я думаю, что справитесь.
1: Просто, Ирина, еще нам хотелось услышать вас лично и вам же лично вот так вот в прямом эфире вручить портативный фотопринтер за вашу замечательную историю. Поздравляем.
0: Будете, малыши, фотографировать каждый шаг, каждую улыбку, чтобы потом пересматривать эти фотографии. Ой, какая прелесть, какая прелесть.
1: Ну и теперь... Дорогая спасибо. Ирина из Петрозаводска, ваше право объявить ту самую песню, ваш саундтрек на всю страну. Пожалуйста.
2: Это песня Мика «Take it easy».
3: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Гранде и The Weeknd. И уже через несколько минут Soul Asylum, разумеется, Runaway Train. Девять 28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Минтранс анонсировал скорое появление у нас в стране нового дорожного знака «Место парковки для многодетных семей» по всей стране. И также Минтранспорт заодно рекомендовало всем регионам начать предоставлять семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных подготовят до конца года. Напомню, что презентовали этот новый дорожный знак в минувшем сентябре. Там на голубом фоне классического знака «Парковка» добавили 5 человеческих фигур – папа, мама, 3 ребенка. Сейчас Минтранс готовит изменения в правила дорожного движения, затем эти поправки должны будут внести в ГОСТ, после чего знак «Место парковки для многодетных» действительно начнет появляться на улицах по всей стране. Европа не хочет видеть россиян у себя в гостях, поскольку никогда не знаешь, кто на самом деле эти туристы. Цитата. Вот так евровласти объяснили рассмотрение вопроса об ужесточении визового режима с Россией, и это произойдет на сегодняшнем заседании Совета Евросоюза. В Российском Союзе турнир индустрии по этому поводу прокомментировали возможное ограничение территории действия шенгенских виз для граждан России вот таким образом. Это осложнит организацию экскурсионных и автобусных туров, а также морских круизов, которые охватывают сразу несколько европейских стран. Эксперты в сфере туризма уточнили, ЕС обсудит не запрет на визы в принципе для россиян, а то, как сузить их действия. И туроператорам, предлагающим многострановые туры и круизы по Европе, уже рекомендуют менять маршруты всего на одну страну. В Россию из Китая уже начали поставлять ноутбуки по новым ценам, и они на 10% выше прежних. По данным импортеров, покупатели увидят в магазинах это подорожание сразу после Нового года. И затронет оно почти все бренды ноутов и их ценовые сегменты. Главной причиной подорожания называют структурную перестройку мирового рынка компьютерной памяти для дата-центров и систем ИИ. Тем самым сокращается предложение компонентов для потребительской техники. На рост цен ноутбуков заодно влияют стоимость процессоров и видеокарт, а у нас еще добавляются валютный курс, логистика, введение обязательной маркировки гаджетов и техносбора для их продажи, ну и плюс 10% в цене на ноуты. Это еще, по прогнозам, будет после Нового года нижняя граница подорожания.
2: Радио 7.

0: Ариана Гранде и The Weeknd, Love Me Harder на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях по-прежнему принимаем комментарии по теме. Рассказывайте, скрываете ли вы от своей второй половины или вообще от домашних свои доходы. Как показывает статистика, около 30% россиян, если вы скрываете, с вами согласны.
1: Так, ну а мы всегда соглашаемся с нашим экспертом в области этикета Татьяной Барановой.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе. У нас на связи Марина из Санкт-Петербурга. Обязательно ли при знакомстве называть должность того человека, которого я представляю другому?
4: Если это деловая встреча, то здесь, безусловно, нужно назвать должность всех людей, которых представляют друг другу, потому что деловой статус здесь является основой для выстраивания коммуникации. Да? Прежде всего здесь важна роль данного человека в деловой коммуникации, ну и уже вторичны какие-то другие факторы при знакомстве. А вот если мы говорим о повседневной, о какой-то светской ситуации знакомства, то вот здесь как раз нужно более внимательно посмотреть на то, а что важно, что первично для того, чтобы вот это знакомство произошло в максимально комфортном формате. Ну вот, например, пригласили мы очень разных людей на свой день рождения. Кто-то между собой знаком из гостей, а кто-то нет. И вот нам нужно этих гостей познакомить, например. В этом случае не настолько принципиально говорить о том, что вот это, там, не знаю, Екатерина, старший аналитик в такой-то организации, а вот это вот там Дмитрий, у него есть какая-то своя позиция. Скорее всего, здесь важнее рассказать, что там, я не знаю, это Екатерина, мы вместе занимаемся дайвингом, например, да, а это Дмитрий, с которым мы со школьной скамьи знакомы, и это мой друг детства. И эта информация, кажется, в данном моменте будет более удобна и удачна для того, чтобы и вновь познакомившиеся гости могли завязать дальнейшую беседу, и что-то о них рассказать друг другу в привязке к себе, к общему знакомому, и в дальнейшем уже, если будет важно, рассказать о том, какие там профессиональные сферы, интересы или должности у этих людей есть. Но это будет уже, кажется, в этой ситуации вторичная информация.
3: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.

0: Secret Service, их Ten O'Clock Postman на радио 7 на 7 холмах. Уже 9.46, куда время-то наклетит? 9.46, точное столичное, самое время снова кого-то с чем-то поздравить.
1: На днях была какая-то тема, и мы обсуждали фильмы, кино, книги и сравнивали тогда, я помню абсолютно точно, книгу и в конечном итоге фильм, снятый по этой книге. Речь идет

0: русские корни. А вот так. А вот имеются, да. У актера...
1: Вениамин! Рады вас приветствовать, Венечка, как здорово.
0: Так, у актера хорошо поставленный тенор. И в фильме «Яркая звезда», это фильм 2009 года, он не только исполняет главную роль поэта, но и лично спел несколько композиций для саундтрека. Мы с Димой попробовали сейчас пересмотреть фильм, ну, то есть, ну, вот просто идти по звуковой дорожке. Давайте так, вы когда в следующий раз будете включать, собственно, эту картину, пересматриваешь, фильм потрясающий, вот просто знайте, мы не смогли вот так вот сходу с налета найти, да, что-то в его исполнении. Периодически звучит на заднем фоне, но красиво. У него, правда, действительно хорошо поставленный красивый оперный голос. Так, готовясь к роли, собственно, в фильме, о котором мы уже упомянули, к «Яркой звезде», Бен научился писать настоящим пером и чернилами. И все любовные письма, вот все письма, которые появляются в кадре, написаны его собственной рукой. Представляете, какой молодец. А еще он один из самых молодых Гамлетов, потому что в 23 года он сыграл главную роль в знаменитой лондонской театральной постановке «Гамлет» в театре «Олдвик». И тогда, кстати, он заслужил огромное количество положительных отзывов критиков. Он вообще большая умница. Ну вот просто умница и все. Еще с 12 года, начиная с фильма «007. Координаты Skyfall», он играл гениального хакера и изобретателя гаджетов Q, да, помните, в франшизе о Джеймсе Бонде. Тоже такая интересная у него очень роль. Ну, а настоящий прорыв, конечно, в кино произошел после главной роли Жана Батиста Гренуа в экранизации романа Патрика

Citrix24. Бесплатный онлайн-сервис для бизнеса, продаж и работы компании. Внутри мессенджер, видеозвонки, задачи, CRM, нейросеть и вайб-кодинг. 16+.

0: Чико Латино от Джерри Халлилла на Радио 7 на Семи Холмах. 9.51 в столице, друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня придется быстро корректировать планы. Овны, львы, стрельцы, гибкость окажется полезнее. Настойчивость и поможет получить больше, чем вы рассчитывали изначально.
0: Знаки Земли наконец разберутся с делом, которое долго казалось слишком запутанным. Тельцы, Девы и Козероги. Ключ к решению найдется в детали, которые раньше никто не воспринимал всерьез.
2: Знаки воздуха. Внимательно следите за расписанием и договоренностями. Сегодня одно незначительное опоздание способно создать массу неприятностей для близнецов, весов и водолеев.
0: Знаком воды напомнит о себе человек из прошлого. Раки, скорпионы и рыбы.

0: первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5%

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

0: В российской столице 10 часов утра. Денис Лизин и новости, они снова вместе. Доброе утро.
1: Да, так получилось. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте будем в курсе, что к нам из Китая прежде всего уже начали поставлять ноутбуки на продажу по новым ценам. И они на 10% в среднем выше прежних. По данным импортеров, покупатели увидят в магазинах вот это подорожание сразу после Нового года. Затронет оно, сразу сообщается, почти все бренды ноутов и все их ценовые сегменты. Главной причиной этого подорожания называют структурную перестройку мирового рынка компьютерной памяти, прежде всего для дата-центров и систем ИИ, теперь ее поставляют, тем самым сокращая предложение компонентов для потребительской техники. На рост цен ноутбуков заодно еще влияют стоимость процессоров, видеокарт, у нас к этому заодно добавляются валютный курс, логистика, введение обязательной маркировки гаджетов и техносбора для их продажи. И плюс 10% в ценниках на ноуты, это еще по прогнозам будет после Нового года нижняя граница подорожания, потому что заодно идут прогнозы от дистрибьюторов, что отдельные модели ноутбуков станут дороже на десятки тысяч рублей. До конца года еще 2,5 месяца, но некоторые итоги уже подводятся. Вот как пример: Южно-Сахалинск и Нижний Новгород. Два населенных пункта победили в первом конкурсе среди всех регионов под названием «Семейная столица России». Чтобы эти звания получить, конкурсная комиссия объезжала вообще в принципе города, оценивая транспортную инфраструктуру, работу учреждений образования, здравоохранения, спорта, инспектировали городские парки, изучали меры поддержки семей, возможности ранней диспансеризации, даже работу службы корпорации «Нянь». Заодно знакомились с разными культурными инициативами. В итоге Южно-Сахалинск с Нижним стали первыми в истории семейными столицами России. То есть самыми, получается, уютными и современными городами, как лучшие места на карте страны для рождения и воспитания детей. Вот такой комментарий по этому поводу дают теперь эксперты. Ну а далее будет еще одна новость. Давайте скажем так, из нашей непостоянной рубрики «Жирный намек». И это новость о том, что лично посол Южной Кореи заявил об интересе автокорпорации Hyundai и Kia к возвращению в Россию. Эти южнокорейские производители машин, как сообщается, не просто в теории заинтересованы в возвращении на наш рынок, а вовсю изучают варианты. И в том числе проводят как раз консультации с южнокорейским посольством по этому вопросу. Собственно, отсюда эти данные. Автоэксперты по поводу возможного возвращения компании Hyundai и Kia обратно на позитиве, ну, потому что это усилит конкуренцию среди производителей машин у нас в стране и позволит нашим автолюбителям покупать более качественное авто по более низким ценам. Единственный нюанс. Надо вспомнить, что Hyundai и Kia приостановили свое производство и поставки автомобилей к нам сразу после введения санкций еще в 2022 году. Hyundai вообще, например, продала свои заводы в Питере, и срок их обратного выкупа истек. Так что если будет возвращение,

0: Южнокорейцам не исключено, придется создавать новый автокластер. А это, кстати, тоже позитив.
1: Вот наконец-то нам снова придется вспоминать, что Hyundai — это Hyundai. Тот самый Hyundai готов вернуться. Ждем.

0: Друзья, доброе утро. Здравствуйте. Это среда, 14 октября, и мы еще час вместе будем слушать музыку, поговорим о кино и продолжим обсуждение утренней темы, связанной с вашими накоплениями на Hyundai в том числе.
1: Ну, пусть так, ладно, хорошо. Мы сегодня пытаемся уточнить, как вы относитесь к тому, что в среднем почти половина россиян скрывают часть своих доходов, ну или просто уровень своего дохода от друзей, от близких, от родственников. Вот, собственно, все на эту тему в наших социальных сетях.

0: Ну, конечно, это Шер на радио 7 на Семи Холмах, который тоже перед своими домашними не отчитывается о доходах, а потому что уже потерялась в них. Там уже просто деньги идут нескончаемым потоком, и ей уже нормально. Все. Поздравляем Шер с суперхитами и вас с очередными комментариями. Поехали.
1: Да тут уже у нас параллельные темы обсуждаются. Я пожаловалась в чате в телеграм-канале, что мой оранжевый телефон порозовел, но он полинял, ребята. Представляете? Ну как это возможно вообще в современном мире? Ну почему так-то? За такие деньги он должен был мне кофе варить, а он полинял. Вот, и тут, конечно, и шутки уже полетели, и советы других телефонов, и так далее, и так далее. Ну и доходы общие или не общие мы тоже, конечно, обсуждаем. Так, вообще можно скрыть доходы от близких людей, а потом сделать им дорогой подарок. Я думаю, это будет очень и очень приятно. Так что, пожалуй, можно и скрыть.
0: Александр, никогда никому ни при каких условиях не сообщаю. Один раз купил мотоцикл без информирования жены. Был скандал с выяснениями и долгая обида.
1: Пам-пам. Нельзя жалеть. Но не жалеть тоже нельзя, как в том анекдоте.
0: Света своего мужа цитирует сейчас, да. Дима часто это повторяет.
1: Юра пишет. Вспомнил к вопросу о доверии с близкими. На одной из моих прошлых работ жена одного товарища ходила

0: Договариваться к директору, чтобы зарплату выдавали не ему в руки, а ей. Да, тем более, что работали на одном предприятии. И, видимо, такой подход был не редкостью. В каком-то из советских фильмов обыгрывалась похожая ситуация. А я видела такую видеонарезку, видеоотрывок, да, из какого-то интервью, где на завод приходит, собственно, оператор, да, или там, я не знаю, журналист и спрашивает, мол, а что ж с получкой вашей, господа? Так вот, все сказали, что отдают жене до копейки.
1: Молодцы какие. Ну, не все так просто работает. Смотрите, схема от Александра. Рассказывай, говорит, просто не таюсь за зарплату. Вот, смотрите, цифры. Учитель в художественной школе 45 тысяч. Зарплата врача-реаниматолога жены 55 тысяч. Общее количество ипотек, автокредитов и прочего более чем на 150 тысяч. Плюс пожилым родителям постоянно помогаем. Откуда деньги берутся? Сами удивляемся.
0: Ой, это да, это иногда такой...
1: Классный комментарий.
0: И пусть будет, да, вот такой, да, вопрос. Да, пусть он возникает. Ксения пишет, не рассказываю про свой доход и тем более расходы, но папа искренне считает, что за 2 года я могла выплатить ипотеку на квартиру. Ну, типа, ну, рассчитаться. То ли он слишком в меня верит, то ли считает, что я вообще не трачу денег.
1: Не рассказываем, пишет Татьяна. Ни я, ни муж, мы вообще понятия не имеем, кто из нас сколько зарабатывает. Понимаем просто примерно. Можем друг у друга спросить, сколько осталось на карте перед крупными датами, чтобы распланировать действия дальше. Если кому-либо нужны деньги, карты друг друга в свободном доступе. Деньги есть всегда, а кто сколько зарабатывает, не знаем. Классный комментарий.
0: Отлично, мне очень нравится.
1: Но мы еще не видели ваш. Расскажите, как у вас в семье с этим дело обстоит, рассказываете ли второй половине. Или предпочитаете свои доходы утаить. Уже через полчаса мы подведем итоги. Торопитесь.

0: Гаррит Гейтс, его self-control на радио 7 на Семи холмах. 10.13 в российской столице и время интернет-новостей, тех самых событий, которые уже пора рассылать родным и близким. Утро на Семи
1: холмах. Все верно, ведь периодически появляются какие-то новости, которые, ну, послушаешь и просто примешь к сведению, а есть те, которые пересылают друг другу. Вот одна из новостей сейчас разлетается по всяким каналам и чатам, это то, что в России могут ввести налог на сладкое. Конечно, все девчонки говорят, да, Коли, оставьте в покое наш сахарочек, пусть булочки будут сладкими.
2: Как это будет вообще?
1: Ну, в общем, инициативу подготовили в Деловой России. Идея простая. Исключить сахар из перечня товаров, для которых применяется льготная ставка 10%, да, а сверху установить акциз для конфет с шоколадом и без. Ну, то есть просто они станут сильно и сильно дороже. По факту это налог на сладкое.
2: Может, вы еще и пирожное картошка нам урежете? Помните, когда вводили налог на газировку, да, на сладкую? Производители начали выкручиваться следующим образом. Они стали добавлять подсластители, снижать количество сахара. Из-за этого вот я лично отказался от некоторых... Я люблю это, ну не скрываю, да. Я отказался от некоторых... И сейчас найти газировку без подсластителя – это тот еще квест. То же самое будет, к сожалению, со сладким. Не трогайте святое.
1: Уберите руки.
2: Оставьте девочкам сладкое, пожалуйста. Ну что такое?
1: У нас же настроение лучше, когда мы, собственно, шоколадную конфетку с чаем съедаем. Это же важно. Это несущая конструкция нашего характера.
2: А как это словосочетание? Да, ромовая баба с подсластителем. Вы вообще как себе это представляете?
1: Ладно. Так, девочки, вас касается, потому что, ну, нет-нет, девочки доследят за брендами и так далее. В Сен-Лоран сменился креативный директор. Да, один ушел, второй приходит. Причем предыдущий работал 10 лет, так что следующая коллекция, мне кажется, будет совершенно иначе выглядеть. А вот если вы смотрели за показом такого бренда, как... Ох, вспомнить бы. По-моему, Miu Miu это были. В общем, в чем отличительная особенность? Все понятно. Ну, коллекция, красивый дизайн и так далее. Но на что обратили внимание фотографы, когда делали приближенные кадры? У всех, девочки, плохой маникюр. Вот плохой. В общем, теперь, когда ваш лак затекает за кутикулу, ничего страшного, просто вы в тренде. Просто вы в тренде. Об этом знаете.
2: Чего? Ваш лак затекает за кутикулу. Как название песни просто. Романс. Ваш лак затекает за кутикулу.
1: А смотри-ка, еще из изменений тоже картинка пересылается из чата в чат. Все мы помним и с детства, да, как выглядит сода пищевая. Ну, вот эта вот коробка.
2: Белый, оранжевый, черный, да.
1: Нет, черным написано, а красный, оранжевый, это по канту.
2: Ну, белый, вот такой... я имею в виду сочетание цветов.
1: Да. Теперь будет синий, голубой и черный. Но это в дополнение.
2: Может, вы еще вот этот принц из сгущенного молока, знаете, измените. Вот спасибо, налог на сладкое.

0: Беги, дядь Митя.
1: Вот я об этом говорю. Как можно было? Это что-то невероятное. Ладно, друзья, ну вот такие они, интернет-новости к этой минуте. Далее только лучшая любимая музыка. Здесь, знаете ли, без потрясений.

Шаде, Smooth Operator на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Луис Фонси и Дадди Янки. Сами понимаете, Деспасито, Кайли Минок, Барри Уайт и наша синематека. 10:20 в столице. Всем самого доброго утра.

0: 100 секунд о важном.
1: Итак, в ближайших выпусках обсуждаем офисные сплетни, все, что бесит сотрудников и руководителей, и что с этим делать. Разбираться с такими ситуациями по-новому нам поможет эксперт Bittrex24 по экологичным отношениям с работой Михаил Беляев. Одна девушка в интернете, собственно, пишет. Начальник постоянно присылает голосовые минут на 30. Половина рассуждений, еще немного каких-то подробностей. А где-то посередине, кстати, нужно еще вот это сделать. И вот чтобы понять, что от нее хотят, приходится переслушивать по 100 раз. Михаил, осуждаем мы такого босса?
2: Здравствуйте. Нет. Просто руководителю так удобно. Вышел с важной встречи, пока ехал, наговорил голосом задачи сотрудникам. Понимаю, что работать с голосовыми сложно, но тут нас выручает искусственный интеллект. В Bittrex24 и сам найдет в сообщении задачу и поставит ее в таск-трекер. Еще расшифрует голосовое или видеосообщение в текст. Не нужно переслушивать, можно просто прочитать.
3: Да, иногда ведь просто нет возможности слушать голосовые.
2: Точно. А если вы часто работаете вне офиса и боитесь забыть важное дело, надиктуйте его себе в заметке в Bittrex24. Задача автоматически появится у вас в менеджере задач и будет напоминать о себе.
1: Итак, если вам, как руководителю, удобно ставить задачи голосом, просто добавьте команду в Bittrex24. Голосовые и видеосообщения можно превратить в конкретные задачи. До завтра.
0: Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. Bittrex24 и сервис для бизнеса, где нейросети встроены в ежедневную работу с клиентами, задачами и командой. Можно применять ИИ в повседневных делах компании, а не только экспериментировать в отдельном чате. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: 100 секунд о важном.

0: А это Барри Уайт на радио 7 на Семи Холмах и его гимн любви. Ну, мы здесь тоже собрались, в том числе из любви к кинематографу. Об этом мы поговорим.
1: Радио 7. Синематека.
0: И поговорим мы, друзья, о ярких экранизациях романов Виктора Гюго. А Гюго — это писатель, подаривший кинематографу невероятно выразительные и фактурные образы.
2: Так, «Человек, который смеется», 1928 года. Потрясающий фильм, люблю, не могу, вот прям от себя добавлю. Абсолютная, абсолютная классика кино. Именно неподвижная усмешка главного героя, его такой жутковатый образ помогли появиться на свет самому знаменитому врагу Бэтмена. Да, это вот не шутка, Джокер буквально списан с персонажа Романа Гюго. И, кстати, ради этой самой фирменной улыбки актеру Конраду Фейту, сыгравшему главную роль, пришлось помучиться. Он носил специальные зубные протезы с металлическими крюками, которые натягивали уголки рта. Ну и предполагается, что испытывал он при этом не

0: разрушающемуся памятнику архитектуры, и это сработало. Среди многочисленных экранизаций особенно выделяется лента 1956 года, где роль цыганки Эсмеральды блистательно исполнила Джина Лабриджида. Это невероятно живописная, чувственная драма, сохранившая всю трагическую поэзию оригинала.
1: И еще хотим вспомнить мюзикл «Отверженные» 2012 года с Хью Джекманом и Энн Хэтэуэй. История беглого каторжника Жана Вальжана поражает не только королевским размахом декораций, но и с техническими решениями, там все на высоте. В отличие от большинства мюзиклов, где актеры на съемках открывают рот под фонограмму, здесь каждую партию записывали прямо на площадке. Именно это, собственно, придает фильму такую ограниченность и настоящую внутреннюю драматургическую силу.
2: Синематека на радио 7.

0: Но...
1: Слушайте, да. Ну если в общем и целом сказать, то, наверное, вот наша аудитория, наши люди не скрывают своих доходов. Но в большинстве своем все высказывали, что ну как-то доверяют, и им тоже доверяют. Не будем добавлять про проверять, ну да.
0: Главное, что в голосовании 70% отметили пункт «И сам не рассказывай, и других не спрашивай».
1: Вот ты хорошо. Сколько ты зарабатываешь, Дима?
0: «И сам не рассказывай, и других не спрашивай». Мы еще пару комментариев по теме добавим, друзья, затем победные. И вот смотрите, от Катерины какое хорошее сообщение. Ну, во-первых, она назвала любимых ведущих суперпозитивными. Спасибо вам большое. И вот классное, кстати, замечание. «Богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто тратит с умом». Пишет, вот у меня знакомая, получает прилично, гораздо больше меня, но в итоге у нее ничего не копится, и ничего она такого не покупает, она ни разу никуда не ездила в отпуск, а я умею копить, поэтому у меня все есть, и я и отдыхать езжу, и на концерты хожу. Финансово грамотная Катерина.
1: Да, абсолютно. Михаил пишет, бюджет с супругой отдельный, но поделен по разным статьям расходов. Я плачу за все текущие расходы, кредиты, большие покупки, отдых, отпуск, а она тратит на себя и детей. И вроде все довольны, кроме детей. Им всегда не хватает сладкого. Недостаточно. Не докармливают.
0: Так, еще мужской комментарий. Александр, от жены скрываю... часть дохода есть, то есть он что-то там прозрачно показывает, а часть скрывает. Иначе, пишет он, все декабрирует.

0: копейки будет потрачено на маркетплейсах.
1: Ой, не наговаривайте. Это вам, вам серьезно кажется? Вот у вас любимое представление, мол, ну, я сейчас не конкретно к этому мужчине обращаюсь, а к большинству мужчин. Ну, вы преувеличиваете нашу способность потратить бюджет на маркетплейсе. Ну, серьезно.
0: Свет, недооцениваем. Все-таки недооцениваем. Не преувеличиваем, недооцениваем.
1: Не буду с тобой спорить, не хочу.
0: Не спорь, а тем более у нас сегодня женский комментарий победил, и, знаете, там с элементами шантажа, поэтому, ну, кто мы такие, чтобы сопротивляться? Поехали.
1: Пишет нам Ирина. Здравствуйте, Радио 7.
0: Давай с интонацией.
1: Здравствуйте, Радио 7. Пишу вам из города Новосибирск. Вы никогда, никогда не читаете мои комментарии в эфире. Если и в этот раз не прочитаете, и слушать вас перестану. Про доходы я знаю, сколько зарабатывает мой муж, а он нет. И дальше. Хорошего дня.
0: И как вы думаете, узнает ли муж, что она выиграла термостакан на Радио 7?
1: Извините за интонацию, но очень хотелось прочитать именно
0: это
1: так.
0: Это было хорошо, это было то, что надо. Ладно, мы вас действительно поздравляем. Вот фирменный, красивейший термостакан отправляется в ваши руки в Новосибирск, между прочим. И будьте добры, с какой-нибудь новосибирской достопримечательностью сфоткайте его и пришлите нам. Наши термостаканы уже где только не побывали. И из Италии у них есть видео у этих термостаканов.
1: А из Китая сегодня Игорь выкладывал в нашу социальную сеть. Вообще прекрасно смотрится.
0: Ждем из Новосибирска.
1: Почему стаканы путешествуют, а мы нет?
0: Кстати, о путешествиях, друзья. Завтра у нас четверг. Тема от слушателя. И пока это будет нейтральная такая история. Но по огромному секрету сообщаем.
1: Да.
0: В ближайшие 2 недели, на следующей неделе и еще на будущей неделе нас ждут с вами африканские каникулы. Мы просто тонко вам намекаем, чуть-чуть говорим, что скоро кто-то отправит... Это лишнее, да, все. Так вот, на следующий четверг мы хотели бы взять тему, связанную с путешествиями и экзотикой. Если вы нам такую предложите, будем рады вашу тему озвучить на всю страну. Мы для вас уже подготовили в своем исполнении. Это будет в понедельник, вторник, среду и пятницу. А вот на четверг возьмем какую-то тему в вашем исполнении, экзотическую, еще раз напомним. Что-то может быть связанное с Африкой, может быть связанное с путешествиями. В общем, вам виднее. Рекомендуйте. Напишите либо Свете в личку, либо мне, либо отметьте где-то нас в соцсетях. Теперь дежурная информация. 7 песен на старте каждого часа. И до 17.00. А в 17.00 Олег Машков. Ну, хотите поделиться с вами доходами или поговорить с вами о чем-то еще. Главное, что он проведет с вами добрый вечер на Семи Холмах. И мы прощаемся до завтра. Было очень приятно. Спасибо.
1: Пока.
0: До свидания.
2: Битрикс 24 и сервис для бизнеса, где нейросети встроены в ежедневную работу с клиентами, задачами и командой. Можно применять ИИ в повседневных делах компании, а не только экспериментировать в отдельном чате. Битрикс 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Реклама.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме Woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. 18+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер.

0: 7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Паубанк ПСБ.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Кинофестиваль об искусстве, который нельзя пропустить. Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Festival. Билеты на сайте tav.ru. 18+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: В конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Том Джонс. «Делайла».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Минтранс анонсировал скорое появление у нас в стране нового дорожного знака. Имя ему будет «Место парковки для многодетных семей». И еще Минтранспорта уже рекомендовала всем регионам начать предоставлять семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных объявили, подготовят в ближайшие пару месяцев до конца года. Напомню, что представляли этот новый дорожный знак в минувшем сентябре. Там на голубом фоне классического знака «Парковка» добавили 5 человеческих фигурок. Папа, мама, 3 ребенка. Сейчас Минтранс готовит изменения в правила дорожного движения. Потом эти поправки внесут в ГОСТ, после чего знак «Место парковки для многодетных» начнет появляться на улицах по всей стране. Европа не хочет видеть у себя в гостях российских туристов, потому что никогда не знаешь, кто на самом деле эти туристы. Это была цитата. И вот так евровласти, собственно, и объяснили рассмотрение вопроса об ужесточении визового режима с Россией. Это произойдет на сегодняшней встрече Совета Евросоюза. В Российском союзе туриндустрии прокомментировали возможное ограничение территории действия шенгенских виз для граждан нашей страны, так что это на практике осложнит прежде всего организацию экскурсионных и автобусных туров, а еще морских круизов, которые охватывают несколько европейских стран. Эксперты в сфере туризма уточняют, ЕС обсудит не сам запрет на визы для россиян, хотя и это анонсировали, а то, как сузить их действия. И туроператорам, предлагающим многострановые туры и круизы по Европе, уже рекомендуют у нас в стране менять маршруты на одну евро-страну. В наш национальный мессенджер «Макс» добавили еще одну очень важную опцию, она уже работает. Он начал предупреждать пользователей о переходе по подозрительным ссылкам. Тут сообщается, что при клике на любую ссылку в мессенджере ее теперь сначала проверяют на наличие угроз автоматизированной системы. В случае признания ссылки опасной появляется всплывающее окно с уведомлением. Для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник в «Максе», дополнительно еще автоматически включается безопасный режим на срок в 24 часа. В этот период звонить и добавляться в чаты человеку смогут только контакты из его адресной книги. Ну а о том, что такой режим включен, пользователю, собственно, сообщит бот Макса. Ну а при отсутствии далее опасных изменений, режим безопасности в национальном мессенджере Макс автоматически сообщается, снимется по истечении суток. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На очереди четверг и тема от слушателя.
2: Завтра тема от Юрия из Симферополя, и тема очень милая. Какая детская привычка осталась с вами до сих пор?
1: Может быть, детская привычка переросла во взрослую, круглосуточно слушать Радио 7. Это хорошая привычка, делайте приемники громче, только лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп, все для вас.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Волга К. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
7: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На очереди четверг и тема от слушателя.
2: Завтра тема от Юрия из Симферополя, и тема очень милая. Какая детская привычка осталась с вами до сих пор?
1: Может быть, детская привычка переросла во взрослую, круглосуточно слушать Радио 7. Это хорошая привычка, делайте приемники громче, только лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп, все для вас.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
9: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
14: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14%.

0: 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
8: Год 1970. Beatles, Let It Be.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Пароль?
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Кинофестиваль об искусстве, который нельзя пропустить. Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Festival. Билеты на сайте taf.ru. 18+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Остановитесь.

0: ОТ-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: А ОТ-банк – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: ОККО представляет.
3: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

0: Включайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 декабря 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 18+.
2: Радио 7.

0: И сразу же начинаем вечер с новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Впервые с начала атак на дата-центры целью стали серверы Сбера в Балакове. Для города с начала СВО это оказался самый массированный налет беспилотников. Повреждено несколько жилых домов, погибла женщина. Основной удар пришелся на строящийся центр обработки данных Сбербанка. Факт атаки на объект уже подтвердили в кредитной организации, заверив, что все системы и сервисы работают штатно. Ранее под удары попали дата-центры Яндекса. В ночь на 8 октября был атакован объект Сасова. 9 в Калуге, в ночь на 11 октября во Владимире, где работу площадки полностью остановили. Отопительный сезон стартовал в 72 регионах России. Ранее наблюдались перебои с отоплением в некоторых регионах после начала сезона. В частности, речь шла о Пермской и Челябинской областях, Красноярском крае, Омске и Нижнем Новгороде. В основном сбои происходят из-за проблем во внутренних системах домов. Между тем, в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут обратиться к специалистам, если их батареи после старта сезона остались холодными. Консультации проводятся круглосуточно. РЖД в ближайшее время начнет тестировать посадку по биометрии на поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Как пишет РИА Новости, пилотные проекты биометрической посадки на поезда уже действуют на некоторых маршрутах в России. Ранее стало известно, что РЖД работает над проектом высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург. В соответствии с поручением президента, компания проведет технико-экономическое обоснование проекта и сформирует техническое задание на проектирование магистрали. Завтра, 15 октября, в Москве пройдет международный благотворительный фестиваль «Белая трость». Проект помогает детям с нарушениями зрения раскрывать свои способности, становиться увереннее и получать опыт выступления на большой сцене. По словам замэра Анастасии Раковой, вместе со звездами российской эстрады выступят 54 незрячих и слабовидящих вокалиста из 11 стран. За 17 лет проект объединил 12 тысяч талантливых ребят. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А между прочим, сегодня на календаре такая дата имеется, как День накопления жизненных сил. Да, друзья мои? И понятное дело, что на протяжении рабочего дня мы эти силы в основном безрассуднейшим образом растрачивали, поэтому давайте что ли будем наверстывать. Договорились? Вот и славно. Все, давайте дружно выдохнем, ну а на вдохе будем те самые жизненные силы в себя усиленно впитывать. Под любимые песни, все как мы любим. Ну а параллельно еще и новинки литературы обсудим в рубрике «Книжная полка». Как всегда, ближе к 40-й минуте это случится, так что заранее вооружайтесь пищими принадлежностями. Ну а пока же, всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

О, да. Roxette на радио. 7 The Look. Между прочим, песня, которую можно назвать ярчайшим подтверждением тезиса, что нет ничего более постоянного, чем временное. Да, ведь когда Пьер Гесли в конце 80-х придумал музыку для этой нетленки, то сразу же набросал какой-то случайный текст. Вот первое, что в голову пришло, главное, чтобы в рифму.

Баста Раймс и Марайя Кэрри, между прочим, сейчас на Радио 7 довольно деликатную тему в своей песне поднимали. Тему отношений, помноженных на быт. Да, ну, все-таки не каждая лодка любви к великой печали может преодолеть подобные рифы и глубочайшее уважение тем, у кого это получается. А то же вон психологи, например, утверждают, что около 80% расставаний происходят вовсе не из-за адюльтеров каких-то или финансовых проблем, а именно от той самой бытовухи, вот со всеми этими тарелками, которые нужно мыть, уборками и прочими необходимыми мероприятиями. Ну и по статистике, почти в 70% случаев все это бытовое торжественно возлагается на хрупкие женские плечи. Но многочисленные исследования показывают, что пары, которые вместе выполняют работу по дому, они гораздо счастливее тех, кто распределяет обязанности. Причем зачастую распределяет неравномерно. Так что, дамы и особенно господа, вот имейте в виду, есть способ отношения укрепить и зацементировать. Ну а пока давайте продолжим укреплять наше психическое здоровье с помощью музыкальной терапии. И прямо сейчас Кейт Буш здесь на Радио 7.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А согласитесь, друзья мои, что бывают такие книги, после которых как будто глаза открываются шире, и хочется внимательнее смотреть на все вокруг. И сегодня в фокусе нашего внимания именно такие истории. Итак, Ален Леви, «Тео из Голдена». Беспрецедентный мировой бестселлер. Это дебют автора, который из скромного самиздата, благодаря сарафанному радио, дошел до 2,5 миллиона читателей в 42 странах. Это роман о щедрости, отзывчивости и умении замечать то, что обычно остается незаметным. Если коротко, то в южный городок Голден приезжает загадочный Тео. Он никого не знает, задает много вопросов, но о себе рассказывать категорически не любит. И в кофейне он замечает 92 карандашных портрета жителей городка, работы местного художника. И начинает выкупать их, чтобы возвращать картинки владельцам. Каждая такая встреча становится в итоге началом новой истории, дружбы или больших перемен. Далее Мадлен Тьен. «Книга записей». Это книга финалистки Букеровской премии, на минуточку. Здесь, в недалеком будущем, девочка Лина с больным отцом спасается от потопа и находит укрытие не где-нибудь, а на стыке миров. Это место соединяет Амстердам 17 века, нацистскую Германию, ультратехнологическое будущее и Китай 8 века. На фоне истории отдельные люди кажутся откровенно беспомощными, но именно они, возможно, и изменят ее ход. И напоследок, Нанака Ханада, девушка из книжного магазина. Между прочим, этот японский бестселлер, переведенный на 12 языков, на русском издается впервые. Если в двух словах, то барышня по имени Нанака работает в культовом книжном магазине Токио и разбирается в литературе, как никто другой. Но после тяжелого расставания жизнь барышни меняется. Однажды она находит в сети необычный сайт знакомств, где предлагает встретиться с человеком на 30 минут и просто пообщаться. Ну и в итоге решает героиня бросить себе вызов, встретиться с незнакомцем, чтобы порекомендовать ему идеальную книгу. Это история о поисках себя и призвания. Вышла в Японии в 2018-м, по ней сняли сериал, а сама Нанака

0: Ханада открыла собственную книжную лавку Кани Букс. Ну, а мы давайте на сегодня закроем нашу книжную полку и вернемся к лучшей музыке на все времена.
1: Книжная полка на радио 7.

0: 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.
1: Радио 7.

0: Москве 6 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам, как всегда, Михаил Гудков расскажет. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Вопрос повышения уровня цифровой безопасности крайне важен и актуален. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания по информационной безопасности. Президент подчеркнул, что с развитием цифровизации на новый уровень выходят и киберугрозы. В частности, повышаются риски

0: коммуналку давно вызывают вопросы как у потребителей, так и у экспертного сообщества. Там считают, что всей отрасли необходимо провести аудит, а также включить представителей потребителей в тарифные органы в каждом регионе на этапе принятия тарифных решений. Предстоящей зимой спрос на красную икру в России может рухнуть на 75% из-за рекордного роста цен. В рознице они могут приблизиться к отметке в 30 тысяч рублей за килограмм, сообщает телеграм-канал «Шот». Главной причиной стремительного удорожания стал серьезный неурожай лососевых. Объемы вылова рыбы на Дальнем Востоке сократились в 3,5 раза. Оптовые цены на деликатесы уже выросли до 16-19 тысяч за килограмм против 5-8 тысяч годом ранее. В связи с этим торговые сети ожидают массового отказа покупателей от деликатеса. В ассоциации туроператоров назвали самые загадочные места для осенних поездок. Первое место заняла Карелия, где находится одно из главных мистических мест страны – гора Вотавара. Ее также называют карельским Стоунхеджем. В этом месте туристы сталкиваются со сбоями электроники и говорят о странном ощущении мертвой тишины. В рейтинге также танцующий лес в Калининградской области, который находится на 37-м километре Курской косы. Стволы деревьев там изогнуты кольцами и спиралями. Причина такого явления ученые не могут объяснить до сих пор. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, 18.03 в столице, и получается, что мы с вами оставили за спиной самый продуктивный рабочий день на неделе. Во всяком случае, некоторые ученые действительно на этом настаивают. Ну а коли и правда так, то, думаю, теперь чертовски важно как-то поскорее прийти в состояние ноля и все проблемы прошедшего дня в нем и оставить. Ну а в этом часе давайте поиграем в третий лишний. К этой затее приступим уже в ближайшую четверть часа. Ну а во вторую его половину прогуляемся столичными околотками в компании Филиппа Смирнова. Как всегда, к 40-й минуте ближе это случится, так что дождитесь, будет интересно. Ну а пока же вернемся к музыке, и прямо сейчас. Я Ритмикс на Радио 7. Добрый вечер.

голосе Сэм Смит сейчас на Радио 7 пел о том, что порой довольно тяжело бывает знать о том, что ты не один. Ну, например, не один у любимого тобой человека. Но бывают, знаете ли, и другие ситуации. Вот, например, буду счастлив знать, что не один буду играть в третий лишний. Ну, одному это вообще нелепо. Так что присоединяйтесь, друзья мои, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И держите кулаки, чтобы оно прилетело седьмым. Тогда именно вы будете претендовать на два приглашения в Кремль на главную премьеру сезона, а именно балет «Тщательная предосторожность». Еще раз напомню, конверт на сайте radio7.ru к вашим услугам. Отправляете любое сообщение, ну а дальше просто держите кулаки, чтобы оно прилетело седьмым. Удачи!

0: Ягуляр, эглет или круд? Что лишнее? Что не относится ко вселенной Винни-Пуха? Ягуляр, эглет и круд. Что скажете?
1: Вот так будто бы труд.
0: Круд?
1: Да.
0: А что же это, позвольте полюбопытствовать, если не персонаж из Винни-Пуха?
1: Так, ягуляр точно был. Давайте тогда попробуем с логической точки зрения.
0: Давайте.
1: А вторые два, они...

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Знаете, когда гуляешь по парку Дружбы, все время ловишь себя на мысли. Здесь как будто специально оставили место для тишины. А тишина, как известно, любит рассказывать истории. Просто не всем хватает терпения ее послушать. Нам с вами на станцию метро «Речной вокзал». Поднялись из южного входа метро, и мы в парке. Парк заложили в 1957 году Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 5000 человек, 5 континентов, 5 лепестков у условной ромашки в планировке. Все это звучит так логично, так по-инженерному правильно. Исходной точкой всей планировки стал шпиль Северного речного вокзала. Именно на него ориентировали главную аллею и центральный вход со стороны Ленинградского шоссе. Идея парка – ромашка с 5 лепестками. Каждый лепесток – это круглая площадка, символизирующая один из континентов. От центральной площади в форме ромба расходятся две аллеи, вдоль которых и разместили эти 5 площадок. Архитекторы хотели, чтобы на каждой стоял свой скульптурный ансамбль, посвященный тому или иному континенту. Задумка масштабная, почти планетарная. И пусть не все из этого осуществилось, сама геометрия осталась, если взглянуть на парк сверху. В нем все еще читается эта простая, но очень человечная метафора. Мир как цветок, где каждый лепесток важен. На центральной площади высадили 5 50-летних лип –

0: Сретенского лесопарка. Это не просто деревья, а своего рода живые символы. Пять континентов и общее сердце всей этой композиции. Арбор Мунди. Парк намеренно сделали в свободной пейзажной планировке, в контрасте с регулярным, почти парадным парком у самого вокзала, который устроен по французским канонам. Здесь же дорожки не навязывают строгих маршрутов. Они мягко следуют за рельефом, огибают фестивальные пруды, которые появились на месте бывших карьеров кирпичного завода. Проект парка в 1956 году поручили команде молодых архитекторов, выпускникам Московского архитектурного института, Галине Ежовой, Анатолию Савину и Валентину Иванову. Руководил мастерской озеленения Института генерального плана Москвы Виталий Долганов. Именно он отвечал за общую концепцию. Над планировкой района Химки-Ховрина работал Каро Алабян, начальник мастерской номер 2 Моспроекта. И вот что интересно, это была работа на стыке градостроительства и поэзии. Нужно было вписать парк в сложный рельеф, учесть остатки старой застройки, сохранить очертания водоемов и при этом создать образ, понятный каждому, без слов. Малые архитектурные формы, скамьи, мостики, навесы делали из неошкуренной березы. Их проектировали архитекторы и художники из Центрального детского театра под руководством Николая Сосунова. Получились такие простые, почти деревенские формы, которые не спорят с природой, а как будто подсказывают – садись, отдыхай, смотри на воду. Парк Дружбы – это не просто зеленые дорожки. Это карта мира, нарисованная языком аллей, прудов и скамеек из березы. А еще в парке есть свой камень желаний. Городская молва утверждает, что он исполняет мечты, но только если ты пришел один, в тишине, и не кричишь о своем желании на весь парк. Еще в парке много городской скульптуры, и это делает его весьма необычным пространством. Где еще ты увидишь одновременно работы и скульптора Мухиной, и Рукавишникова, и столкнешься с необычными для Москвы сюжетами, типа «Витязя на коне» или «Сервантеса». Но об этом в другой раз. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

Ну что ж, 18:48 в столице, и самое время подвести итоги игры «Третий лишний». Да, между прочим, сегодня, в этот день, но в 1926 году, в свет вышла первая книжка о Винни-Пухе Алана Александра Милна. И в честь этого мы под таким вопросом задачились. Какого персонажа в этой книжке не было? Ягуляр или Эглет? Давайте разбираться. Ягуляр — это воображаемые такие свирепые существа, похожие на ягуаров, которые упоминаются только в 4 главе «Дома на пуховой опушке». А вот Эглет — нет такого персонажа в Винни-Пухе. Зато есть такое слово, которое обозначает металлический или пластиковый наконечник шнурка. Да, Эглет. Ну и седьмое сообщение с правильным ответом прилетело от Никиты из Москвы. 7839, последние цифры вашего телефона, Никита. Поздравляю. На балет отправляетесь. Два

0: Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
7: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Кинофестиваль об искусстве, который нельзя пропустить. Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Fest. Билеты на сайте tav.ru. 18+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените

0: Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труммель.
2: Труммель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труммель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна. 4 minutes.

0: breakdown. Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 7 вечера и 1 минута. А прямо сейчас главные события к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Вооруженные силы Украины атаковали 2 российских нефтеперерабатывающих завода. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, под удар попали объекты в Саратовской и Рязанской областях. Других подробностей он не привел, отметив, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Ранее в Минобороны отчитались об отражении украинских атак. Согласно данным ведомства, минувшей ночью средства ПВО сбили 902 украинских беспилотника, в том числе над Саратовской и Рязанской областями. Минцифры помогло Яндексу найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных. Об этом заявил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, несмотря на беспрецедентную атаку, компании удалось оперативно перевести ключевые системы на заранее подготовленные резервные площадки. Яндекс продолжает восстановительные работы и перенос оставшихся систем на сторонние площадки, добавил Шадаев. В октябре беспилотники 3 атаковали дата-центры Яндекса, что привело к остановке работы объектов и сбоям в сервисах компании и других организаций. Авиакомпании в России могут обязать бесплатно уведомлять пассажиров по СМС об отмене, переносе и задержке рейсов более чем на 30 минут. С такой инициативой депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к министру транспорта Андрею Никитину и предложили внести соответствующие изменения в федеральные авиационные правила. Согласно документу, перевозчики должны будут отправлять сообщение на номер телефона, указанный пассажирам при бронировании билета. Уведомление предлагается направлять сразу после получения информации об изменении расписания. Средний размер порции готовой еды сократился в сентябре на 10% до 266 граммов. Об этом пишет «Коммерсант». Согласно исследованию, одной из причин стал рост популярности блюд для перекуса, а нигири, сэндвичи и хот-догов. В первом полугодии их продажи в денежном выражении

0: закусок на 14. Как отмечают специалисты, готовая еда остается самой быстрорастущей категорией в продуктовом ритейле. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 4 минуты 8 пополудни в Москве, да. Ну и, друзья мои, давайте не будем забывать о том, что сегодня среда, которая практически заканчивается. Ну а оптимисты утверждают, что вместе со средой, по большому-то счету, заканчивается и рабочая неделя. Ну, наверняка слышали вот это вот. Среда пришла, неделя прошла. Так что, не знаю, если уж вы так откровенно устали за эту рабочую неделю, может быть, стоит принять на веру точку зрения оптимистов, да уже как-то доработать оставшиеся на тормозах и в удовольствие. Вот это удовольствие, смею вам напомнить, гораздо более вероятно в компании «Радио 7», так что будьте с нами, и будет вам счастье. Ну, а счастье музыкальное далее грядет от Адриано Челентано, и прямо сейчас Наталья Имбруглия на «Радио 7». Добрый вечер.

Молли Морс на радио 7. Если переводить на русский, то «Проказница», так песня называется. И здесь речь идет о мужчине, который попал-таки под чары этой роковой красотки. И вот вроде бы умом понимает, что дело пахнет керосином, но ничего поделать с собой не может. Ну, хотя, знаете, как по мне, скорее не хочет. Все-таки у Homo sapiens разум, наверное, должен уметь хоть что-то контролировать. Ведь разлюбить вполне возможно, если очень хочется. Правда, некоторые психологи говорят, чтобы окончательно избавиться от всех амурных авторшоков, должно пройти не меньше половины времени, которое вы были вместе. Ну и вот опять же, для этого необходимо обладать какой-никакой, но волей. Иначе пиши пропало. Но вот смотрю, ученые обещают облегчить муки ненужной любови и уже заявили о финальной стадии разработки специальной пилюльки, которая должна будет стирать чувства на гормональном уровне. Ну, не знаю, не знаю. Пусть это, конечно, остается на совести ученых мужей, но я лично считаю это откровенно неэтичным. Думаю, что все-таки есть тонкие материи, в которые даже умам от науки запускать свои любознательные руки.

ручки не стоит. Ну да ладно. Тем временем в столице уже 19:17 и далее на радио 7 Ронан Китинг. А прямо сейчас «Чик на семи холмах».

Роннан Китин на Радио 7. «Если завтра никогда не наступит». Так называется эта песня. Ну, мне кажется, излишне пессимистично. И знаете, завтра обязательно наступит, и мы его обязательно увидим. И вот хочется обратить внимание на один праздник, который в ближайший четверг нам подарит. Завтра, между прочим, Всемирный день мытья рук на календаре. Ну, и знаете, я хочу напомнить, что их можно мыть

делать не только раз в году. Как можно чаще это нужно делать, особенно сейчас. Потому что вот за неделю буквально 660 с лишним тысяч человек в России заболели.

Так что, друзья мои, мойте руки, берегите себя, пожалуйста. Всем крепчайшего здоровья и несгибаемой иммунной системы. Ну, а пока вернемся к охране нашего психического здоровья. И в этом, конечно, поможет лучшая музыка на все времена. Впереди Патрисия Касс и Депеш Мод. А прямо сейчас Тексас на радио 7.

Элвис Костелло сейчас на Радио 7 пел по большому счету о том, что каждая женщина — это как бы вселенная в миниатюре, которая, в свою очередь, состоит из множества галактик. И вот тут поди еще знай, какой галактикой к тебе барышня повернется. Либо той, в которой адский пламень бушует, либо той, которая сулит райскую негу. Вот надеюсь, господа, что ваша избранница приносит вам то, чего вы хотите. Да, ну потому

0: все люди разные, каждому своя вселенная мила. Так вот, главное, чтобы всех все устраивало. Мне кажется, в этом и есть залог того самого амурного счастья. Ну и также надеюсь, что вас вполне устраивает музыка «Радио 7». А коли так, то не вижу смысла что-то менять. Оставайтесь с нами и далее вместе послушаем «Ваниль», затем «The Verve», а под занавес часа «Brotherhood of Man» здесь на «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте HAVEL.ru. 12+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
14: Год 1975. Brotherhood of Man. Save your kisses for me.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 8 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, Михаил Гудков расскажет. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Правительство Казахстана вводит электронные разрешения на въезд в республику. Оформлять их в обязательном порядке придется с 1 июля будущего года. Норма коснется всех иностранцев, которым не нужна виза, в том числе и россиян. Отсутствие разрешения будет основанием для отказа во въезде в Казахстан. Новые режимы въезда и транзитного проезда начнут действовать поэтапно. С 1 ноября в тестовом режиме разрешение запустят в аэропорту Актау и на ряде автомобильных пунктов пропуска. С 1 января они заработают в аэропортах Астаны и Алматы, а с 1 марта появится на всех остальных пунктах. Международная федерация гимнастики выразила сожаление в связи с отказом в визах трем российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. В организации недоумевают по поводу того, почему по отдельным заявлениям были приняты решения об отказе. Ранее власти Нидерландов отказали в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Ане Калмыковой для участия в чемпионате мира, который должен пройти в Роттердаме 17 по 25 октября. На соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В России появилась идея налога на сладкое. В результате сахар может подорожать на 10%, шоколадные конфеты почти на четверть. Один из вариантов предусматривает исключение сахара из перечня товаров, облагаемых НДС по льготной ставке в 10%. Для конфет рассматриваются два варианта акцизов. Первый предполагает единую ставку в 100 рублей за килограмм, независимо от содержания шоколада. Второй – 100 рублей за килограмм для шоколадных конфет и 47 рублей 70 копеек для остальных. Дополнительная налоговая нагрузка может привести к росту себестоимости продукции, пересмотру ассортимента и сокращению инвестиций. Большинство россиян хотели бы открыть свое дело. Как пишут ведомости, самыми популярными направлениями для старта стали сфера информационных технологий, торговля, а также строительство, производство и индустрии красоты. При этом доля россиян, которые не планируют открывать собственный бизнес и предпочитают работу по найму, выросла на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 40%. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и 8 вечера в столице, даже 4 минуты 9, если быть предельно точным. И позвольте, друзья мои, отдельно сакцентировать ваше внимание на том, что сегодня среда на минуточку, да. А это всячески намекает нам на неизбежное скорое окончание рабочей недели. Что там осталось-то? Четверг до пятницы? Ерунда. Тем более пятницу даже можно и не считать. Такой, знаете, день как будто одновременно и рабочий, и слегка праздничный. Но ладно. Что будет, то будет. Доживем, отметим. Пока же предлагаю сакцентироваться на текущем моменте. Тем более, что от него можно получать удовольствие не меньше. Да, это правда. Ну, а какое удовольствие, собственно, без музыки Радио 7? Поэтому давайте к ней и вернемся. И далее в эфире Ариана Гранде. А пока же предлагаю вспомнить о лете вместе с Крисом Ри. Добрый вечер.

Уитни Хьюстон только что в эфире «Радио 7» требовала танцев, желательно с любимым человеком. Но, знаете, я вот сейчас сижу, прислушиваюсь к собственным ощущениям и понимаю, что организм категорически требует сна. Да, вот серьезно, последние пару недель зеваю, наверное, чаще, чем разговариваю. Но, в принципе, это нормально. По осени может такое случаться. Все-таки организм уже к зимней спячке перестраивается. И вот тут, как говорится, знал бы, где упасть, соломки подстелил. Потому что, оказывается, это желание крепкого, здорового сна можно было недурно так монетизировать. Вот в Японии на днях завершились соревнования по сну, победителю которого досталось около 1,5 миллиона рублей, если на наши деньги переводить. И всего лишь нужно было 1,5 часа, то есть 90 минут поспать. Облепляли участников соревнований датчиками, которые считывали различные данные, глубину, стабильность сна. Ну и в итоге победительница, барышня под псевдонимом Суими, получила свои почти 1,5 миллиона рублей. Всего лишь за 1,5 часа сна. Да уж. Но как бы там ни было, друзья мои, надеюсь, вы не манкируете возможностью поспать те самые необходимые 7-8 часов в сутках. Но потому что это не только нужно, а даже необходимо. Иначе не равен час, можно рассудком повредиться. А оно вам надо, спрашивается, потом ходить с этим дергающимся глазом? Нет. Поэтому давайте потихонечку уже, наверное, прямо сейчас начнем готовиться ко сну. Как минимум успокаивать наверняка расшалившиеся задние нервишки. Ну, а в этом, как всегда, нам поможет лучшая музыка на все времена. И далее на «Радио 7» Ричард Маркс, а прямо сейчас 311 Портер на Семи холмах.

Да уж, такой, знаете, зловещий детектив Ричард Маркс упаковал в музыку, которую мы с вами на Радио 7 послушали. Страшная история. Казалось бы, прям даже не на ночь глядя. Но на самом деле нет. Вот я наткнулся на исследование индийских ученых, которые проанализировали все жанры фильмов и то, как они влияют на человека. Так вот, оказывается, при просмотре всяких ужастиков, хорроров и детективов ужасающих, человек расслабляется настолько, что отпускает все свои страхи и печали во свояси. Да, поэтому действительно, может быть, терапия ужасом, она имеет место, но, знаете, пусть эти ужасы будут исключительно на экране. Мне кажется, на этом стоит и порешить. Ну и давайте тогда от ужасов перейдем к прекрасному, к музыке, которую далее ожидаем в исполнении Чарли Пута и Селены Гомес. Ну а прямо сейчас Мобби на Радио 7.

Чарли Пута и Селена Гомес на Радио 7. И знаете, что хочется отметить? И артисты же прекрасные. И песня, как по мне, откровенно потрясающая. Но! Всегда есть это но. Такие глупости в этой композиции транслируются, что хоть стой, хоть падай. Мы больше не разговариваем. Ну, как так? Мне кажется, это преступление против отношений. Ну, серьезно. Потому что именно в диалоге и можно найти тот самый консенсус. А если будете дуться друг на друга, как мышь на крупу, и молчать, не разговаривать, то все, пиши пропало. С высокой долей вероятности конфликт или проблема сами с собой не рассосутся. Тут, знаете ли, одна надежда на диалог. Поэтому, друзья мои, ну, вспомните хотя бы о том, что человек, которого вы выбрали в качестве своего любимого, как минимум не худший из возможных на этой планете, и уж поговорить с ним точно можно. Ну, а если делать это под музыку Радио 7, то, мне кажется, помимо какой-то логики, вы еще и удовольствие получите. Ну, а далее в эфире Крейг Дэвид, и прямо сейчас Dire Straits на Радио 7.

0: А вот Крейг Дэвид в песне, которую на радио 7 послушали, утверждает, что среда чуть ли не лучший день для любви. Да, ну, равно как и остальные дни недели, судя по тексту, для этого мероприятия подходят. Мне кажется, спорить с автором не то что бессмысленно, а просто преступно. Поэтому, друзья мои, любите друг друга, в том числе и под музыку радио 7, которая далее будет звучать в формате нон-стоп на протяжении целого часа, без пауз и перерывов. Так что прекрасного вам вечера под любимые песни. Давайте прощаться. Делать это будем, как всегда, до завтра, до 5 пополудни. Да перед этим встречайте Диму Пименова и Свету Молодцову. Ребята, с 7 утра к вашим услугам. Ну и все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло. «Маньяк».

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На очереди четверг и тема от слушателя.
2: Завтра тема от Юрия из Симферополя, и тема очень милая. Какая детская привычка осталась с вами до сих пор?
1: Может быть, детская привычка переросла во взрослую, круглосуточно слушать Радио 7. Это хорошая привычка, делайте приемники громче, только лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп, все для вас.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Пароль?
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме Woman. И получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru 18+.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Пауло Конте. Виа Конме.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На очереди четверг и тема от слушателя.
2: Завтра тема от Юрия из Симферополя, и тема очень милая. Какая детская привычка осталась с вами до сих пор?
1: Может быть, детская привычка переросла во взрослую, круглосуточно слушать Радио 7. Это хорошая привычка, делайте приемники громче, только лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп, все для вас.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2005. Hoovaphonic. No more sweet music.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1965. Джеймс Браун. «I got you, I feel good».

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1975. Brotherhood of Man. Save your kisses for me.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Garbage, you look so fine.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.